0: Sábado a la noche, ¿quieres salir? Aspen Club, el mejor plan. Aspen 102.3, pura música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».